В эфире новости Международного радио Азербайджана. В студии Джамиля Мамедова. Здравствуйте. В начале краткий анонс. Президент Ильхам Алиев поздравил Папу Римского. В города Агдам и Ходжавен отправлены очередные группы переселенцев.

0: особое внимание. Утвержденное распоряжением президента Ильхама Алиева от 10 февраля 2015 года государственная программа по борьбе с талассемией на 2015-2020 годы была направлена на усиление профилактики заболевания, проведение просветительской работы среди населения и совершенствование медицинской помощи пациентам с талассемией. Ее цель заключалась в снижении уровня заболеваемости, инвалидности и смертности путем совершенствования профилактики и лечения талассемии в нашей стране.
1: «24 часа с вами. Международное радио 85.

Отношения между Азербайджаном и Европейским Союзом носят стратегический характер. Визит вице-президента Европейской комиссии Кая Каллас в Баку говорит о том, что сотрудничество между Азербайджаном и Европейским Союзом приобретает более широкие стратегические очертания в свете новых геополитических реалий. Этот визит подчеркивает, что вопросы, касающиеся энергетических, транспортных и региональных связей между Азербайджаном и Евросоюзом, становятся все более актуальными. Таким образом, еще раз доказывается, что Азербайджан занимает важное место в регионе, выступая в качестве стратегического моста между Европой, Южным Кавказом, Каспийским бассейном и Центральной Азией. Оценивая Азербайджан как ценного и надежного энергетического партнера для Европейского Союза, она подчеркнула, что имеются хорошие возможности для дальнейшего расширения сотрудничества между сторонами, особенно в области торговли, транспорта и цифровых технологий. По словам Каллас, укрепление связи между ЕС, Южным Кавказом и Центральной Азией отвечает общим стратегическим интересам сторон. Она отметила, что Брюссель открыт для обсуждения более структурированного партнерства с Азербайджаном. Эти взгляды свидетельствуют о том, что Кая Каллас придает Азербайджану особое значение в рамках европейской повестки дня по отношению к Южному Кавказу и Центральной Азии. В эпоху, когда транспортные пути претерпевают значительные изменения, а Средиземноморский коридор приобретает все большее значение, Азербайджан становится важным стратегическим центром как для Европейского Союза, так и для связи между Европой и Азией. Особенно в свете рисков, связанных с глобальными цепочками поставок, неопределенности традиционных маршрутах и растущей необходимости в альтернативных транспортных коридорах, значимость среднего коридора существенно возрастает. В этой связи Азербайджан играет ключевую роль как транзитная страна, обладающая как развитой инфраструктурой, так и политической стабильностью. Региональные транспортные проекты еще больше усиливают роль Азербайджана в евразийских связях. Вот что об этом сказал депутат Ризван Набиев. Благодаря мирным инициативам президента Азербайджана Южный Кавказ превращается из зоны риска в новое экономическое пространство. Европейский Союз и отдельные его страны вступают в активный диалог с Азербайджаном с целью сохранить существующие экономические связи и создать новые возможности для экономического взаимодействия. Этот диалог также основан на прочных принципах партнерства. Сегодня Азербайджан представляет собой не только страну, экспортирующую энергоресурсы, но и влиятельного игрока, который активно участвует в обсуждении вопросов региональной безопасности, транспорта, дипломатии и международного сотрудничества. Поэтому визит Кая Калласа в Баку следует рассматривать как важное событие, которое в очередной раз подчеркивает стратегический характер отношений между Азербайджаном и Европейским Союзом. Текущая модель сотрудничества основана на принципах взаимных интересов, политического реализма и прагматизма. Это позволяет обеим сторонам успешно решать актуальные вопросы и строить долгосрочные отношения, основанные на взаимопонимании и общих целях. Внешняя политика Азербайджана основывается на национальных интересах, что делает нашу страну надежным и эффективным партнером в глобальных геополитических процессах. Таким образом, под руководством президента Ильхама Алиева наша страна продолжает развивать мудрый дипломатический курс на международной арене, еще больше укрепляя свое стратегическое значение.

Победа в Шуше – торжество героического духа нашего народа. Шуша. Армяне всегда мечтали об этом древнем городе, расположенном в горах, который отличается своим экономическим развитием, современным обликом и стратегическим значением. После начала Карабахского конфликта армянские вооруженные формирования, собравшиеся в Ханкенди в ночь с 7 на 8 мая 1992 года, заняли Шушу и обстреляли город с четырех сторон. Шуша, где каждый камень дышит историей, провела 28 лет под оккупацией, но, несмотря на трудности, оставался непоколебимым. 8 ноября 2020 года, после 28 лет неволи, был освобожден от оккупации азербайджанской армии под руководством победоносного верховного главнокомандующего Ильхама Алиева. После освобождения города Шуша Армения была вынуждена подписать

истории остались уже позади, и мы вновь задышали. Выступление президента Ильхама Алиева. В период оккупации многие из нас и бывшие вынужденные переселенцы, и весь азербайджанский народ, в том числе и я, часто думали, что в

столице Армении, городе Ереван, состоялся 8-й саммит Европейского политического сообщества. Онлайн-участие президента Азербайджана Ильхама Алиева в саммите Европейского политического

Никол Пашинян положительно оценил участие Ильхама Алиева в саммите и заявил о желании принять участие в аналогичном мероприятии, которое пройдет в Азербайджане. То, что премьер-министр Армении Никол Пашинян положительно оценил участие Ильхама Алиева в саммите и заявил о желании принять участие в аналогичном мероприятии, которое пройдет в Азербайджане в 2028 году. Это свидетельствует о расширении возможностей для политического диалога между сторонами. То, что две страны, еще несколько лет назад находившиеся в состоянии войны, теперь представлены на одной платформе, демонстрирует изменения политической атмосферы в регионе. Возрастающий интерес европейских лидеров к регионе показывает, что Южный Кавказ уже рассматривается не только как пространство конфликта, но и как регион, имеющий стратегическое значение с точки зрения энергетики, логистики и сотрудничества. Председатель комитета Мили Меджлиса по международным отношениям Самет Сеидов отметил, что выступление президента Ильхама Алиева в онлайн-формате на 8-м саммите Европейского политического сообщества, прошедшем в Ереване, стало кульминацией мероприятия с участием европейских политических лидеров. Он отметил, что проведение этого саммита в Армении, участие в нем европейских лидеров, обсуждение различных вопросов и сближение Еревана с Европой – все это происходит на основе новой реальности, созданной президентом Азербайджана. 4 мая состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с председателем Совета министров Итальянской республики Джорджи Мелони. Визит председателя Совета министров Итальянской республики Джорджи Мелони в Баку – стратегический шаг, свидетельствующий о переходе партнерства на новый этап. Данный визит оценивается как событие, имеющее многогранное значение с политической, экономической и геостратегических точек зрения в азербайджано-итальянских отношениях. Официальный визит Мелони в Азербайджан показывает, что политический диалог на высоком уровне между двумя странами вновь переходит в активную фазу. Тот факт, что перед визитом в Баку она побывала в Армении, имеет особое значение с точки зрения балансовой политики в регионе. Это показатель растущей роли Азербайджана в регионе и того, что международные игроки воспринимают его как важного партнера. В экономическом аспекте основная нагрузка визита строится на энергетическом сотрудничестве. Азербайджан – одна из стран, играющих важную роль в энергетической безопасности Европы и Италии, является ключевым партнером в этом процессе. Тот факт, что Италия является торговым партнером Азербайджана номер один и занимает основную долю в экспорте газа, показывает глубину этого сотрудничества. В ходе визита обсуждались вопросы расширения Южного газового коридора и проекта ТАП, являющегося его важной частью. Это показывает, что стороны намерены не просто сохранить энергетическое сотрудничество на текущем уровне, но и наращивать его в будущем. Наряду с этим визит является важным этапом с точки зрения диверсификации отношений. Если в предыдущие годы основное внимание уделялось энергетическому сектору, то в ходе этого визита на первый план вышли такие новые направления, как оборонная промышленность, военно-техническое сотрудничество, высокие технологии и производственная кооперация. Это свидетельствует о том, что партнерство приобретает более комплексный и стратегический характер. Особенно обсуждения, касающиеся совместного производства и обмена технологиями, создают основу для более глубокой промышленной интеграции в будущем. В сфере инвестиций и бизнеса визит также дал важный сигнал. Многомиллиардные инвестиции Государственного нефтяного фонда Азербайджана в экономику Италии, а также активная деятельность итальянских компаний в Азербайджане, особенно в Карабахе и Восточном Зангезуре, демонстрирует усиление взаимных экономических интересов. Реализуемые в этих регионах проекты подтверждают, что Италия является одним из ключевых экономических партнеров Азербайджана в постконфликтный период. В рамках визита не осталось без внимания и гуманитарное, и образовательное сотрудничество. Действующий в Баку итало-азербайджанский университет играет важную роль в формировании долгосрочных связей между двумя странами. Подобные инициативы усиливают не только экономическую, но и культурную и интеллектуальную интеграцию, а также создают кадровую базу для будущего сотрудничества. В Баку итало-азербайджанский университет играет важную роль в формировании долгосрочных связей между двумя странами. Подобные инициативы усиливают не только экономическую, но и культурную и интеллектуальную интеграцию, а также создают кадровую базу для будущего сотрудничества.
региональные

Трудная повестка также заняла важное место в переговорах, что показывает значение Азербайджана-итальянского сотрудничества не только в двустороннем, но и в более широком геостратегическом контексте. В целом, визит 4 мая ознаменовался рядом ключевых результатов: укреплением политического диалога, договоренностями о расширении энергетического сотрудничества, определением перспектив взаимодействия в новых экономических и промышленных сферах, а также подтверждением долгосрочного стратегического характера партнерства. В этом контексте визит Мелани в Баку стал важным этапом углубления Азербайджана-итальянских отношений и формирования многосторонней модели сотрудничества. 5 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев принял генерального секретаря

выставкой Caspian Agro Week и 31-й азербайджанской международной выставкой пищевой промышленности Interfood Азербайджан. Министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов проинформировал главу государства и 31-й азербайджанской международной выставкой пищевой промышленности Interfood Азербайджан. Министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов проинформировал главу государства и первую леди о выставках. Глава государства и первая леди посмотрели стенд компании «Азерсун Холдинг». Было отмечено, что в этом году в выставках принимают участие 447 компаний из 45 стран. Впервые национальными стендами здесь представлены Бразилия, Эфиопия, Северный Кипр. Национальные стенды также имеют Германия, Беларусь, Бразилия, Южная Корея, Грузия, Италия, Индонезия и Нидерланды. Затем глава государства и первая леди ознакомились во дворе Бакинского экспоцентра сельскохозяйственной техникой компаний различных стран. Крупнейшие выставки региона в сфере сельского хозяйства, пищевой промышленности Caspian Agro Week и Interfood Азербайджан являются важной платформой, способствующей развитию международного сотрудничества, инноваций и налаживанию новых деловых связей в этих двух отраслях. 6 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с президентом группы Исламского банка развития Мухаммадом Аль-Джассером. В ходе беседы с удовлетворением были напомнены встречи главы нашего государства с Мухаммадом Аль-Джассером. Отмечено, что его визиты в нашу страну вносят вклад в расширение партнерства. Было подчеркнуто, что Азербайджан и Исламский банк развития на протяжении долгих лет связывает плодотворное сотрудничество. Отмечалось, что банк реализовал в нашей стране ряд проектов в различных отраслях экономики, в том числе в энергетическом секторе, включая зеленую энергетику, сельское хозяйство в области водной и ирригационной систем, инфраструктуры и в социальной сфере. В этом контексте было подчеркнуто, что банкам выделено более 1,2 миллиарда долларов США на реализацию около 20 проектов в государственном и частном секторах. На встрече были обсуждены вопросы подготовки к ежегодным заседаниям банка, которые пройдут в Баку в июне этого года. Гость сообщил, что ознакомится со свободной экономической зоной Алят, а также посетит Карабах. В ходе беседы состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах сотрудничества между нашей страной и банком. 6 мая состоялся телефонный разговор между президентом Азербайджанской республики Ильхамом Алиевым и президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом президент Азербайджана поделился в своем аккаунте в социальной сети X. В публикации говорится: «Сегодня мне позвонил президент Украины Владимир Зеленский. В ходе телефонного разговора было выражено удовлетворение положительной динамикой в развитии отношений между нашими странами. Мы также провели обмен мнениями о реализации в рамках двусторонней повестки вопросов, обсужденных на встрече в Габале». 5 мая в азербайджанскую столицу прибыла делегация во главе с верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президентом Европейской комиссии Каей Каллас. В Баку главу европейской дипломатии принял президент Ильхам Алиев. Также она встретилась с министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым. Важное место в ходе переговоров было отведено мирному процессу между Баку и Ереваном. При этом особо подчеркивались предпринимаемые нашей страной шаги, направленные на укрепление мирной повестки. Факт того, что между двумя странами уже налажены торгово-экономические связи, подчеркивал значимость снятия Баку ограничений на транзит по азербайджанской территории, следующих в Армению, грузов. Особое внимание европейская сторона уделила участию главы азербайджанского государства в формате видеосвязи, состоявшемся в Ереване 8-м саммите Европейского политического сообщества, что было расценено как историческое событие. Это что касается официальной части. В целом визит главы европейской дипломатии в Азербайджан можно рассмотреть сквозь призму нескольких аспектов, и первый из них носит политический характер. В частности, прибытие Каллас в Баку сразу по окончании саммитов ЕЛС и Армения, Европейский Союз, говорят о том, что Брюссель по-прежнему признает лидирующую роль нашей страны в регионе Южного Кавказа. Данный момент подтвердила и вице-президент ЕК на встрече с Ильхамом Алиевым, особо подчеркнувшая, что Азербайджан является важным партнером Европейского Союза. В
второй аспект.

Это энергетический фактор. Сегодня, когда мировая экономика в целом и европейская в частности пребывает в шоке от резкого скачка цен на нефть, спровоцированного фактической блокадой Ормузского пролива, что явилось следствием недавнего военного противостояния между блоком США, Израиль и Ираном, значимость Азербайджана в обеспечении энергобезопасности Европы возросла еще больше. Об этом говорит и заявление Каллас, сделанное ею по прибытии в азербайджанскую столицу. Таким образом, можно говорить, что визит Каллас явился своего рода подтверждением договоренностей, которые были достигнуты ранее во время визита в нашу страну главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента Совета Европейского Союза Антонио Коште, а также намерение Брюсселя и в дальнейшем расширять и укреплять диалог с Азербайджаном. Надо полагать, что в Брюсселе в полной мере осознают вероятность такого сценария, и визит Кая Каллас в Азербайджан, состоявшийся, как отмечалось выше, сразу после саммита Европейского политического сообщества в Ереване, является своего рода индикатором этого понимания. Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо папе римскому Льву XIV по случаю дня коронации. В поздравлении говорится: «Отрадно, что отношения между Азербайджаном и Святым Престолом, основанные на взаимном уважении и взаимопонимании, развиваются по восходящей линии изо дня в день, наполняются новым содержанием. Эти связи служат таким добрым намерением, как продвижение межрелигиозной гармонии и культурного разнообразия в мире, создание атмосферы взаимного доверия между цивилизациями». Глава государства отметил, что в Азербайджане, признанном одним из адресов мультикультурализма в мире, этническое и религиозное разнообразие оберегается как национальное достояние. Для всех конфессий создаются равные условия. «Гордимся тем, что Азербайджан является пространством, где люди, принадлежащие к различным религиям и вероисповеданиям, проживают в условиях доброжелательности и взаимопонимания. Закладка фундамента новой католической церкви в городе Баку является очередным наглядным примером межрелигиозной гармонии, традиции мультикультурализма и толерантности в нашей стране», подчеркивается в послании президента Ильхама Алиева. 6 мая председатель Милли-Меджлиса Азербайджана Сахиб Агафаров встретил с находящейся в нашей стране с визитом делегации, возглавляемой генеральным прокурором Монголии Жаргалсайханом Банзракчем. Председатель Милли-Меджлиса выразил надежду, что данный визит несет свой вклад в развитие связей между органами прокуратуры Азербайджана и Монголии. Сахиб Агафарова информировала гостя о сотрудничестве Милли-Меджлиса с Генеральной прокуратурой Азербайджанской республики, истории парламентаризма в Азербайджане, а также структуре и международной деятельности. Коснувшись развития связи между органами прокуратуры двух стран, генеральный прокурор Монголии Банзракч отметил перспективы сотрудничества с Генеральной прокуратурой Азербайджана. Он сказал, что подписанный между генпрокуратурами двух стран меморандум о взаимопонимании несет свой вклад в защиту прав граждан обеих стран и предотвращение преступности. 7 мая состоялся первый саммит спикеров парламентов стран-членов и партнеров Парламентской ассамблеи Средиземноморья. В мероприятии приняла участие председатель парламента Азербайджана Сахиба Агафарова. Выступая на саммите, Сахиба Агафарова отметила, что за последние 20 лет Парламентская ассамблея Средиземноморья утвердилась как важная платформа для развития межпарламентского сотрудничества, продвижения диалога, взаимопонимания, мира и стабильности в стратегически важном регионе. Председатель Милли-Меджлиса подчеркнул, что хотя Азербайджан географически не является частью Средиземноморского региона, страна поддерживает долгосрочные связи и конструктивные отношения со странами Средиземноморского бассейна и Персидского залива. По ее словам, Азербайджан носит вклад в региональную и международную энергетическую безопасность посредством диверсификации маршрутов и поставок энергоресурсов. Кроме того, страна играет активную роль в развитии транспортных связей между Востоком и Западом, в частности, в рамках Среднего коридора. Сахиб Агафарова также положительно оценила решение Ассамблеи предоставить парламентам Азербайджана и Армении статус наблюдателей. Она напомнила слова президента Ильхама Алиева о том, что обе страны после десятилетий конфликта учатся жить в условиях мира. Кроме того, было отмечено значение подписания меморандума о взаимопонимании между
парламента.

0: парламентской сетью движения неприсоединения и парламентской ассамблеи Средиземноморья. Меморандум направлен на расширение сотрудничества между сторонами. Председатель Милли-Меджлиса Азербайджана Сахиб Агафарова встретился с председателем парламента Монтенегро Андреем Мандичем в рамках первого саммита спикеров парламента стран-членов и партнеров парламентской ассамблеи Средиземноморья. В ходе встречи Сахиб Агафарова подчеркнул значимость парламентской ассамблеи как платформы с точки зрения развития межпарламентского сотрудничества и об успешной организации первого саммита в дружественной стране Монтенегро. Стороны затронули важную роль встречных визитов, политического диалога и межпарламентских контактов в развитии отношений Азербайджана и Монтенегро и выразил уверенность в том, что сотрудничество будет успешно продолжено как на двусторонней основе, так и в рамках международных организаций. В ходе встречи председатель Милли-Меджлиса проинформировала коллегу о мирном процессе между Азербайджаном и Арменией. На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес. 5 мая министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с находящимся с визитом в нашей стране верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президентом Европейской комиссии Каи Калас. В ходе проведенных между странами встреч один на один и в расширенном составе были подробно рассмотрены текущее состояние и перспективы отношений Азербайджан-Европейский союз. В ходе встречи были обсуждены возможности расширения сотрудничества в сферах экономики, торговли, энергетической безопасности, транспорта и логистики, зеленой энергии и цифровизации. Стороны также обменялись мнением по другим вопросам, представляющим взаимный интерес. Шестого мая состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой. В ходе телефонного разговора были обсуждены вопросы, вытекающие из переговоров и достигнутых договоренностей между президентами Азербайджана и Украины, а также актуальные темы партнерских отношений между Азербайджаном и Украиной. Дипломатическая риторика между Францией и Азербайджаном вновь стала центром внимания. Причиной этому послужило заявление, сделанное в Сенате Франции министром Европы и иностранных дел Жаном Ноэлем Барро. Министерство иностранных дел Азербайджана категорически опровергло эти обвинения и ответило на них с решительностью и жестокостью. В заявлении Министерства иностранных дел говорится, что использование термина «Нагорный Карабах» в отношении Карабахского региона, который является суверенной территорией Азербайджана, неприемлемо для французского министра. Официальный Баку считает, что этот термин уже не соответствует текущим политическим и правовым реалиям. Азербайджанская сторона рассматривает Карабах как свою суверенную территорию и подчеркивает, что все процессы, происходящие в регионе, осуществляются в соответствии с международным правом. В заявлении также подчеркивается, что Франция применяет двойные стандарты в отношении Азербайджана. Отмечается, что в период оккупации Армении азербайджанских территорий, разрушение мечети и историко-культурных памятников на протяжении долгих лет не вызывало должного внимания на международных форумах. Вместе с тем, обеспокоенность по поводу некоторых строек в регионе, официальный Баку расценивает это как необъективный подход. Еще один важный аспект. Вопросы, касающиеся деятельности ЮНЕСКО. Азербайджанская сторона утверждает, что неоднократно предлагала направить в Карабах международную оценочную миссию. Однако по различным политическим причинам этот процесс не был осуществлен. В связи с этим вопросом политолог Турал Исмайлов в заявлении Международному радио отметил, что подобные высказывания официальных лиц Франции связаны с формулирующимися в регионе новыми политическими реалиями. Вот уже в который раз французские чиновники участвуют в кампании очернения Азербайджана. В то время как между Азербайджаном и Арменией устанавливается мир и доверие, к сожалению, такие безответственные политики, как Жан-Ноэль Барро, не понимая особенностей Южно-Кавказского региона и неправильно оценивая ценность и силу Азербайджана, продолжают очернять нашу страну. Сегодня некоторые люди, в частности Жан-Ноэль Барро, говорят о принципах международного права, но при этом умалчивают о том, как нарушают нарушались права Азербайджана. Они не упоминают оккупацию азербайджанских земель, которая длилась 30 лет, и различные дезинформационные кампании против нашей страны, которые проводились после того, как Азербайджан стал следовать международному праву. Все это говорит о беспомощности этих политиков. В регионе сложилась новая политическая ситуация, и для достижения долгосрочного мира важно признать ее. Азербайджанская сторона ожидает от Франции более взвешенной и объективной позиции по этому вопросу. Министерство иностранных дел Азербайджана выступило с заявлением в связи с демонстрацией искаженной карты Азербайджана в эфире российского государственного Первого канала. Пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде заявил, что показ 6 мая в программе «Время покажет» карты с использованием несуществующего выражения «Нагорный Карабах» является серьезной провокацией и недопустимой политической манипуляцией. По его словам, суверенитет и территориальная целостность Азербайджана полностью восстановлены и признаны международным сообществом, включая Россию. Тиражирование на государственном телеканале России устаревших ложных и поощряющих сепаратизм нарративов противоречит духу Азербайджана-российских отношений, основанных на взаимном уважении и добрососедстве, подчеркнул представитель МИД. Ведомстве также заявили, что считают недопустимым подобный подход со стороны государственных медиаресурсов и ожидают от российской стороны разъяснений, а также принятия мер для недопущения повторения подобных случаев.
1: II dünya muharebesinde 1941-45 yıllarda Büyük Vatan Muharebesinde ve bu muharebede Alman faşizminin Hitler faşizminin üzerinde galebe çalınmasında Azerbaycan halkının da, Azerbaycan Respublikası'nın vatandaşlarının da Azerbaycan Respublikası'nda büyük rol olmuş, onun büyük payı var. Məhz buna göre de biz bu günlerde bu galebenin 50 illik yübleyini büyük iftihar hissiyle qeyd edirik ve bunu bizim halkımız için İndi müstəqil Azərbaycan dövləti üçün böyük bayram hesab edilir. Azərbaycan yübleyini böyük iftihar hissi ilə qeyd edirik və bunu bizim xalqımız üçün indi müstəqil Azərbaycan dövləti

Богатейшими природными ресурсами занимал ключевое место в планах нацистской Германии, что придавало стратегическое значение нефтедобывающему Баку. В победе Советского Союза, одержанной во Второй мировой войне, нефть Баку сыграла решающую роль. На фронте каждые 4 из 5 самолетов и танков использовали топливо, отправленное из Азербайджана. Азербайджанский народ нес неоценимый вклад в победу над фашистскими захватчиками во время Второй мировой войны, проявив исключительное мужество и стойкость на всех фронтах. Вы слушали обзор основных событий прошедшей недели на канале Международного радио Азербайджана. До свидания. Всего вам доброго.